0: живы, никто нас не отмажет.
1: Репортажи серая картинка, держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Хороший день,
2: Евгения. Запас на мокром месте.
4: А то, что

гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Будешь там не было, я тебе. Читали гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

0: Будешь там не был, я тебе. Читали больше за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Будешь там не был, я тебе. Читали больше за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.
1: Słuchate LEM FM. LEM FM, rosyjskie radio. LEM FM na żywo.